0: О, місяце приказав чудовито! Місяць! Поздравлен місяць! Ей, ми слышиш? Ей, бутер місяць!
1: Кто є? Кто ме мотин кличе среди ночи?
0: Яс! Бум!
1: Ага, ти си потепух. Живеш часто опазуєм, те ні срам карпоченіаш, мотиш редки влада под небом.
0: О, простите, яс...
1: Леніце не изговаряй, твоя два братца стаже казнована. Скорай би били повзрочили весольски карамбол з уметним сателитом. Кай би люди брез времена, кай? Какшно време би сплох било брез времена?
0: Ампак, сай яс нисам!
1: Кай ниси! Инше нагаяли сте му? О, патон, че ни все, кай па Маурица, на лащче нисте очистили тако, да е била ниена виоличаста умазана и ни е кварила концерт. Паше смејали сте се и, да не говорима о богем змају ки сте се норчевали из нјега, оу, срамота!
0: Ампак, бутер, месец!
1: Нић правим, под небо мора бити ред. Но ин кај би рад?
0: Слишав сам да постане усак мехурчек сребрн балон, ле да прилети до месеца. И аз бом прилетал к тебе, тя, кир ще нихче ни летал.
1: Тепчек, ти, милни мехурчек, почил би. Усак милни мехурчек почи, че високо лета. Почи, к мене не можеш.
0: Бош видал да лахко.
1: Не жели си немогочега.
0: Ба бом.
1: Milni mehurček je milni mehurček i ne more postati srebrn balon.
0: Pa bom!
1: Opozoril sam te, prismode, ostani milni mehurček i si ne želi da bi bil, kar ne moreš biti i nikoli ne boš.
0: O, ne boš me, ne! Že prihajam k tebi in potem bom srebrn balon! Ha, ha, ha, ha! Že prihajam!